0: легенды Цибарович Кэш. Плынем в душ шеш. Чиха вода в Сегирве. Чиха вода в Е. Легенды Цибарович Кэш. Плынем в душ шеш.
1: СК2.